0: случилось?
1: Что? Кажется, думаешь, собирается.
0: От этих пчел всего можно ждать.